ce soir, danse avec moi. Suis mes pas, je te séduirai.

0: Добро пожаловать на 103.6 FM. Это радио Мегаполис.
1: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

скажи мне, где ты и как. Хочется плевать, но не время. Время начищать сапоги.

Сбиваются, красота предсказуема, злость обоснована. Я думал, все кончилось, но опять все по-новому. Разум когда-нибудь

эти бескрайности, мне бы к ней прикоснуться. Разум когда-нибудь победит, что-то заставит.

0: Самаре 3 часа ночи.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

Радио Мегаполис. Самара 103.6 FM.